как маринзи, подбираешь участие, ты скайпил, кроет, как говорит, если ты фрингостер.